0: Сильда, всю дорогу.
1: Иначе неинтересно жить. Была бы это самое оружие на внутри.